0: музичний нон-стоп на Kiss FM.
1: Бум-бум, бум-бум, па-па. Бум-бум, бум-бум, па-па. Бум-бум.